Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне страх.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: коридоров. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо.

0: меня мамка.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Хотелось дышать, дышать во всю грудь, но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги,

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29 33 99.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио Z. Гордимся, оповещаем.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Внимание, внимание! Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.
1: Пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «МАКС» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «МАКС». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Можешь на любовь не ответить, не пускать даже в сны.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо. Об этом говорится в пресс-релизе правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Профильным ведомствам также поручено разобраться с нехваткой бензина в отдельных регионах и проанализировать топливоснабжение Омской, Томской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской областей и Якутии. Отмечается, что совместные усилия правительства и нефтяных холдингов позволяют быстро устранять сбои в логистике дополнительных партий горючего и поддерживать стабильную работу АЗС. Тем временем ФАС продолжает проверки товаропроводящих цепочек и реализацию мер по предотвращению необоснованного роста цен на топливо. В России прививку от гриппа сделали уже 5 300 000 человек. Как сообщил Роспотребнадзор, ситуация с сезонным гриппом и ОРВИ развивается по прогнозам. За неделю с 21 по 27 сентября зарегистрировано 727 000 случаев заболеваний. Глава ведомства Анна Попова призвала усилить информирование населения о личной профилактике. Ранее в Роспотребнадзоре отметили, пик заболеваемости гриппом в этом сезоне ожидается на новогодние праздники. Продолжаем выпуск. Предложения сэкономить на мобильной связи 50-70% через корпоративные тарифы несут серьезные риски, вплоть до потери номера. Об этом пишут РИА Новости. Договор с оператором заключает не сам гражданин, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Человек становится лишь временным пользователем чужого номера. Реальная выгода обычно скромнее заявленной, редко превышает 20-30%. Но главная опасность не в этом, а в разрыве прямых договорных отношений с оператором. Это лишает абонентов правовой защиты, гарантированной законом о связи и законодательством о защите прав потребителей. Владелец корпоративного договора может в любой момент прекратить сотрудничество, исключить номер из группы или распорядиться им по своему усмотрению. А поскольку телефонные номера привязаны к банковским приложениям, порталу госуслуги, электронной почте и другим сервисам, потеря номера создаст серьезные проблемы. Всероссийская спортивно-просветительская акция «Спортивный диктант» пройдет в это воскресенье 4 октября. Принять участие может каждый. Формат на выбор. Очно на одной из площадок по всей стране, в школах, вузах, спортивных центрах или онлайн на официальном сайте. Участникам предстоит ответить на вопросы из разных областей. История Олимпийских игр и российского спорта, правила различных дисциплин, основы физиологии, здорового образа жизни и антидопинговые правила. Чтобы присоединиться, зайдите на сайт sportdiktant.ru и заполните форму регистрации. В личном кабинете можно выбрать формат участия, подобрать удобную площадку и ознакомиться с материалами для подготовки. Лучшие участники получат именные сертификаты от Олимпийского комитета России. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
4: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-00-55-695.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
11: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовке плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 25-06-06.
12: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
13: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо. Об этом говорится в пресс-релизе правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Профильным ведомствам также поручено разобраться с нехваткой бензина в отдельных регионах и проанализировать топливоснабжение Омской, Томской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской областей и Якутии. Отмечается, что совместные усилия правительства и нефтяных холдингов позволяют быстро устранять сбои в логистике дополнительных партий горючего и поддерживать стабильность. Работу АЗС. Тем временем ФАС продолжает проверки товаропроводящих цепочек и реализацию мер по предотвращению необоснованного роста цен на топливо. В России прививку от гриппа сделали уже 5 миллионов 300 тысяч человек. Как сообщил Роспотребнадзор, ситуация с сезонным гриппом и ОРВИ развивается по прогнозам. За неделю с 21 по 27 сентября зарегистрировано 727 тысяч случаев заболеваний. Глава ведомства Анна Попова призвала усилить информирование населения о личной профилактике. Ранее в Роспотребнадзоре отметили, пик заболеваемости гриппом в этом сезоне ожидается на новогодние праздники. Продолжаем выпуск. Предложения сэкономить на мобильной связи 50-70% через корпоративные тарифы несут серьезные риски, вплоть до потери номера. Об этом пишут РИА Новости. Договор с оператором заключает не сам гражданин, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Человек становится лишь временным пользователем чужого номера. Реальная выгода обычно скромнее заявленной, редко превышает 20-30%. Но главная опасность не в этом, а в разрыве прямых договорных отношений с оператором. Это лишает абонента правовой защиты, гарантированной законом о связи и законодательством о защите прав потребителей. Владелец корпоративного договора может в любой момент прекратить сотрудничество, исключить номер из группы или распорядиться им по своему усмотрению. А поскольку телефонные номера привязаны к банковским приложениям, порталу госуслуги, электронной почте и другим сервисам, потеря номера создаст серьезные проблемы. Всероссийская спортивно-просветительская акция «Спортивный диктант» пройдет в это воскресенье 4 октября. Принять участие может каждый. Формат на выбор. Очно на одной из площадок по всей стране, в школах, вузах, спортивных центрах или онлайн на официальном сайте. Участникам предстоит ответить на вопросы из разных областей. История Олимпийских игр и российского спорта, правила различных дисциплин, основы физиологии, здорового образа жизни и антидопинговые правила. Чтобы присоединиться, зайдите на сайт sportdiktant.ru и заполните форму регистрации. В личном кабинете можно выбрать формат участия, подобрать удобную площадку и ознакомиться с материалами для подготовки. Лучшие участники получат именные сертификаты от Олимпийского комитета России. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
2: ИП «Саркисян КЛ». УГРНП 323-310-00-55-695.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

И мне хочется боя, я от бака дают, а в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя, это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет, не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грудь.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: тебя.
1: Радио Z. Без помех к успеху.
2: Завещал

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Крючкова Полина. Начало мая. Начало мая – красные гвоздики, как слезы тех далеких страшных лет и ветеранов, праведные лики, особенно которых больше нет. Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину. Все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну. Никто из нас за это не в ответе, и сам собой веду я разговор. Так много было войн на белом свете, так много лет прошло уже с тех пор. И как обычно вспоминаю папу, вернувшегося без обеих ног. Как поднимался он легко по трапу, как танцевать он на протезах мог. Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города. Тем, кто остался, раздают награды, и кажется, что так было всегда. Война еще исчезнуть не готова. Те годы – миллионы личных драм. А потому давайте вспомним всех тех, кто подарил победу нам. Когда гулять на майские поедем, веселый, довольный вполне. Давайте скажем что-то о победе и вспомним хоть немного о войне.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо. Об этом говорится в пресс-релизе правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Профильным ведомствам также поручено разобраться с нехваткой бензина в отдельных регионах и проанализировать топливоснабжение Омской, Томской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской областей и Якутии. Отмечается, что совместные усилия правительства и нефтяных холдингов позволяют быстро устранять сбои в логистике дополнительных партий горючего и поддерживать стабильность. Работу АЗС. Тем временем ФАС продолжает проверки товаропроводящих цепочек и реализацию мер по предотвращению необоснованного роста цен на топливо. В России прививку от гриппа сделали уже 5 300 000 человек. Как сообщил Роспотребнадзор, ситуация с сезонным гриппом и ОРВИ развивается по прогнозам. За неделю с 21 по 27 сентября зарегистрировано 727 000 случаев заболеваний. Глава ведомства Анна Попова призвала усилить информирование населения о личной профилактике. Ранее в Роспотребнадзоре отметили, пик заболеваемости гриппом в этом сезоне ожидается на новогодние праздники. Продолжаем выпуск. Предложения сэкономить на мобильной связи 50-70% через корпоративные тарифы несут серьезные риски, вплоть до потери номера. Об этом пишут РИА Новости. Договор с оператором заключает не сам гражданин, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Человек становится лишь временным пользователем чужого номера. Реальная выгода обычно скромнее заявленной, редко превышает 20-30%. Но главная опасность не в этом, а в разрыве прямых договорных отношений с оператором. Это лишает абонента правовой защиты, гарантированной законом о связи и законодательством о защите прав потребителей. Владелец корпоративного договора может в любой момент прекратить сотрудничество, исключить номер из группы или распорядиться им по своему усмотрению. А поскольку телефонные номера привязаны к банковским приложениям, порталу госуслуги, электронной почте и другим сервисам, потеря номера создаст серьезные проблемы. Всероссийская спортивно-просветительская акция «Спортивный диктант» пройдет в это воскресенье 4 октября. Принять участие может каждый. Формат на выбор. Очно на одной из площадок по всей стране, в школах, вузах, спортивных центрах или онлайн на официальном сайте. Участникам предстоит ответить на вопросы из разных областей. История Олимпийских игр и российского спорта, правила различных дисциплин, основы физиологии, здорового образа жизни и антидопинговые правила. Чтобы присоединиться, зайдите на сайт sportdiktant.ru и заполните форму регистрации. В личном кабинете можно выбрать формат участия, подобрать удобную площадку и ознакомиться с материалами для подготовки. Лучшие участники получат именные сертификаты от Олимпийского комитета России. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах,

брат. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат и всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
3: Снизим цену.
2: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
3: 56 96 00.
4: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП «Саркисян КЛ», УГРН ИП 323-310-3055-695.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать – 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 25 06 06. Акция действует на момент выхода рекламы.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Глава Белгородской области Александр Шуваев поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с днем воссоединения с Российской Федерацией. 30 сентября 2022 года навсегда вошло в историю как день восстановления исторической справедливости. Наши соотечественники вернулись к своим корням, истории, культуре и выразили твердую волю быть вместе со своей исторической родиной – Россией. За этим выбором стоят миллионы людей, прошедших через тяжелейшие испытания – и отстоявших свое право говорить на родном русском языке, хранить и передавать новым поколениям память о героических предках, воспитывать детей в традициях, которые для нас святы. Общими усилиями мы преодолеем любые трудности и одержим новую победу, которая принесет нам мир. От имени всех белгородцев и от себя лично поздравляю весь братский народ. Желаю добра, благополучия и процветания, написал Александр Шуваев. Волонтеры-психологи прошли обучение на базе центра «Воин» в Губкине. Двухдневный курс повышения квалификации завершили специалисты, которые ежедневно поддерживают людей в непростой прифронтовой обстановке. Занятия вели эксперты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Теперь волонтеры смогут не только сами оказывать поддержку людям в кризисных ситуациях, но и обучать других добровольцев. Это пилотный проект по поручению замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Позже опыт масштабируют на другие регионы. В Белгороде на одном из основных объектов канализации прошли тактико-специальные учения. Цель – отработка действий при чрезвычайных ситуациях и проверка готовности к восстановительным работам. По легенде, от атаки БПЛА пострадал объект водоканала. На место выехали сотрудники МЧС и аварийные бригады. Проверили согласованность действий дежурно-диспетчерских служб. Все участники справились с задачей, подтвердив высокий уровень подготовки. Такие учения позволяют убедиться, при нештатной ситуации система жизнеобеспечения продолжит работу – а негативные последствия для жителей будут сведены к минимуму. Продолжаем выпуск. В Красненском районе начался ремонт участка автодороги Валуйки-Алексеевка-Красная протяженностью 2,5 километра. Дорожники уже завершили подготовительные работы. Сейчас специалисты выполняют устройство двухслойного покрытия из асфальтобетона. В планах укрепление обочин, установка сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также нанесение разметки. Отмечу, участок обновляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Определены 10 победителей первого тура федерального финала конкурса «Сердце отдаю детям». В каждой номинации выбрали лучшего педагога. От Белгородской области во второй тур прошел Александр Сорокин, тренер-преподаватель по футболу спортивной школы номер 6. Он победил в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности». Поздравляем Александра и желаем победы в конкурсе. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез, что

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

дорогой прямой. Лишь простимся и в ночь дорогой окольной победу уйду добывать. Вернуться не прочь, влюбиться не прочь,

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Зет.

0: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины. Озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: полыхает земля. 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Бычкова Арина, Степан Кадашников, «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена. Навеки их взяла с собою, свой край неведомый, война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля! И вспыхнет вдруг ракета свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром имена.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Я Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Глава Белгородской области Александр Шуваев поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с днем воссоединения с Российской Федерацией. 30 сентября 2022 года навсегда вошло в историю как день восстановления исторической справедливости. Наши соотечественники вернулись к своим корням, истории, культуре и выразили твердую волю быть вместе со своей исторической родиной – Россией. За этим выбором стоят миллионы людей, прошедших через тяжелейшие испытания – и отстоявших свое право говорить на родном русском языке, хранить и передавать новым поколениям память о героических предках, воспитывать детей в традициях, которые для нас святы. Общими усилиями мы преодолеем любые трудности и одержим новую победу, которая принесет нам мир. От имени всех белгородцев и от себя лично поздравляю весь братский народ. Желаю добра, благополучия и процветания, написал Александр Шуваев. Волонтеры-психологи прошли обучение на базе центра «Воин» в Губкине. Двухдневный курс повышения квалификации завершили специалисты, которые ежедневно поддерживают людей в непростой прифронтовой обстановке. Занятия вели эксперты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Теперь волонтеры смогут не только сами оказывать поддержку людям в кризисных ситуациях, но и обучать других добровольцев. Это пилотный проект по поручению замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Позже опыт масштабируют на другие регионы. В Белгороде на одном из основных объектов канализации прошли тактико-специальные учения. Цель – отработка действий при чрезвычайных ситуациях и проверка готовности к восстановительным работам. По легенде, от атаки БПЛА пострадал объект водоканала. На место выехали сотрудники МЧС и аварийные бригады. Проверили согласованность действий дежурно-диспетчерских служб. Все участники справились с задачей, подтвердив высокий уровень подготовки. Такие учения позволяют убедиться, при нештатной ситуации система жизнеобеспечения продолжит работу – а негативные последствия для жителей будут сведены к минимуму. Продолжаем выпуск. В Красненском районе начался ремонт участка автодороги Валуйки-Алексеевка-Красная протяженностью 2,5 километра. Дорожники уже завершили подготовительные работы. Сейчас специалисты выполняют устройство двухслойного покрытия из асфальтобетона. В планах укрепление обочин, установка сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также нанесение разметки. Отмечу, участок обновляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Определены 10 победителей первого тура федерального финала конкурса «Сердце отдаю детям». В каждой номинации выбрали лучшего педагога. От Белгородской области во второй тур прошел Александр Сорокин, тренер-преподаватель по футболу спортивной школы номер 6. Он победил в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности». Поздравляем Александра и желаем победы в конкурсе. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорья – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорья». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
5: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
6: ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-00-55-695.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Плитка по цене, которая приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
9: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
10: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
11: 29-33-99.
12: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
13: Нужно, чтобы помнили.
14: Нужно, чтобы знали.
13: Нужно, чтобы верили.
14: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
13: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
12: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
15: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство России продлило временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно, говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. При этом непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено до 30 сентября 2026 года. С 1 октября маркетплейсы обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее торговые площадки сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом чаще всего возврат проходит за несколько часов. С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, рассказал, в каком возрасте заканчивается молодость. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. Официально молодость длится до 35 лет, а научная – возраст молодых ученых – до 39. По словам академика, эти показатели могут пересмотреть при росте средней продолжительности жизни. Для активного долголетия Онищенко советует уделять больше внимания любимому делу, следить за здоровьем, развивать память и умственные способности. Способности. Более трети россиян работают в офисах, где обстановка мешает продуктивности и вызывает дискомфорт. Как сообщает «Известия», по данным исследования, 38% опрошенных заявили, что некомфортная обстановка мешает им работать, 36% испытывают значительный дискомфорт, а 9% уже увольнялись из-за раздражителей. Главные факторы – громкие разговоры коллег, некомфортная температура, духота и отсутствие приватности. При этом большинство справляются сами. 31% опрошенных игнорируют проблемы. 25% используют наушники, 20% делают дополнительные перерывы. Эксперты подчеркивают, комфорт рабочего места напрямую влияет на усталость, самочувствие и здоровье сотрудников. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
4: ИП «Саркисян КЛ». Угрянный П 323-310-3055-695.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Зефир вдохновения 245 граммов 249,90. Кофе Жардин 180 граммов 549 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
10: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: на позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство России продлило временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно, говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. При этом непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено до 30 сентября 2026 года. С 1 октября маркетплейсы обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее торговые площадки сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом чаще всего возврат проходит за несколько часов. С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, рассказал, в каком возрасте заканчивается молодость. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. Официально молодость длится до 35 лет, а научная – возраст молодых ученых – до 39. По словам академика, эти показатели могут пересмотреть при росте средней продолжительности жизни. Для активного долголетия Онищенко советует уделять больше внимания любимому делу, следить за здоровьем, развивать память и умственные способности. Более трети россиян работают в офисах, где обстановка мешает продуктивности и вызывает дискомфорт. Как сообщают «Известия», по данным исследования, 38% опрошенных заявили, что некомфортная обстановка мешает им работать, 36% испытывают значительный дискомфорт, а 9% уже увольнялись из-за раздражителей. Главные факторы – громкие разговоры коллег, некомфортная температура, духота и отсутствие приватности. При этом большинство справляются сами. 31% опрошенных игнорируют проблемы. 25% используют наушники, 20% делают дополнительные перерывы. Эксперты подчеркивают, комфорт рабочего места напрямую влияет на усталость, самочувствие и здоровье сотрудников. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25 06 06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.

голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь стропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь стропы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь:

крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и серебро.

0: лично вам поклониться хочу.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Татьяна Криницкая, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Трех медработников Шебекинской подстанции скорой помощи наградили орденами мужества посмертно. Указ о госнаградах подписал президент Владимир Путин. Напомню, медбрат Иван Дундуков погиб 27 августа в Шебекино. Дрон ударил по скорой. 3 сентября из-за очередной атаки в ИСУ погибли врач Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина. К другим новостям. Студенческий стартап Фонда содействия инновациям поддерживает проекты на самой ранней стадии. В 2026 году из Белгородской области подали 121 заявку. Поддержано 35 проектов. Каждый победитель получит грант в 1 миллион рублей. Средства пойдут на запуск бизнеса. Нужно создать юрлицо, разработать бизнес-план и сайт. Среди победителей студент Белгородского аграрного университета Евгений Зорин. Он представил универсальную роботизированную платформу для сельского хозяйства. Это мобильный робот на модульной колесной и гусеничной базе со сменным оборудованием и автономным управлением. Он может мониторить посевы, дозировать и подгребать корма, убирать помещения. Проект решает нехватку рабочих рук, снижает затраты фермеров и помогает импортозамещению ВПК. Разработка подойдет и небольшим хозяйствам, и крупным агрохолдингам. Напомню, студенческий стартап соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети». Жительница Ракитного Татьяна Преснякова благодаря соцконтракту развивает фотобизнес. Больше 5 лет ракитянка работает фотографом и делает авторские фотокниги. В январе Татьяна стала участницей программы «Содействие». По соцконтракту на индивидуальное предпринимательство она получила 350 тысяч рублей и обновила технику. Купила объектив, карту памяти, чемодан для фототехники, ноутбук и другое оборудование. Это повысило качество услуг и позволило воплотить новые творческие идеи. Напомним, программа содействия помогает открыть свое дело, найти работу, развивать подсобное хозяйство или пройти обучение. Белгородцы получат бесплатный доступ к аудиокнигам по 65 тысячам музейных экспонатов в приложении «Артефакт». До конца 2026 года с помощью искусственного интеллекта в нем появятся аудиогиды для всей коллекции оцифрованных предметов. Это значит, любой музейный визит в нашем регионе или другом городе можно дополнить бесплатным звуковым путеводителем. Достаточно навести камеру смартфона на экспонат или QR-код, чтобы услышать рассказ, прочитать описание или рассмотреть предмет в деталях. Также появится перевод описаний на татарский, башкирский, макшанский, коми, эрзянский и ингушский языки. Министерство спорта Белгородской области приглашает молодежь старше 14 лет в спецпроект «Спорт – это другое дело». Он продлится до 1 ноября. Чтобы принять участие, подайте заявку на сайте проекта и до 15 октября подготовьте творческую работу – пост в социальной сети. 10 победителей отправятся в 4-дневную поездку в спортивную столицу России – Казань. Присоединиться можно и через сервис «Другое дело» во ВКонтакте. Там доступны полезные задания для обучения и саморазвития. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о нас?
2: У меня очень старый приемник дома. Это который сверху пластинки, в середине радио, а внизу кассеты. Кассеты давно поломались, я не могу послушать. И осталось одно радио, и тоже барахлит уже. Ну, представляете, сколько лет? И я ловил несколько станций, а у нас там очень часто было, ничего нет, и треск идет от военного положения. И я вот так переключал эти каналы, и вот случайно как-то крутил от начала до конца, вот так, туда-сюда. Думаю, может, загрязнилось там все, прочищал. И попал на это, и говорю, елки-палки. Наконец-то я попал туда, где живут настоящие люди-патриоты, которые и родину любят, и песни. Я обрадовался и приобрел такой манюсенький приемничек. И вот о том-то частный, работы полно. И то ли в огород, то ли куда, и беру, если солнышко накрываю, или там дождичек чуть-чуть. И работаю, и оно очень помогает. Это мне такой прилив энергии.
1: Ваш папа долгожителем был?
2: Ой, мой папа 95 с половиной лет прожил, а я ему всегда говорил, папа, ты когда будешь на прогулке, не забывай, что ты полковник, не сиди на скамейке, а ходи, и не ходи вот так, как деды ходят, а почетче шаг. Это нужно. Я мастер спорта, учился в институте физкультуры, и многие вопросы вот эти вот спортивной медицины мне известны. И я говорил, папа, для этого очень будет тебе полезно.
1: Ваш папа был связан с войной?
2: Папа прошел всю войну. Он родился на Урале, закончил педтехникум, а тогда он преподавал в школе восьмилетка все предметы и плюс еще завучем был.
1: А как на войну он попал?
2: Его вызвали в военкомат и сказали, погоны лейтенантские одеваем мы тебе, раз ты с детьми сумел работать, значит, с солдатами сможешь. И он пошел. А там познакомился с мамой, и они продружили всю войну.
1: А мама кем была?
2: Начала войну с охранника, склад, ружье. Потом в радисты перешла. И 28 мая 45 год, город Кенигсберг. Они расписались.
1: Давайте о творчестве поговорим. Вы сегодня приехали здесь с пустыми руками. У вас гитара. Расскажите, откуда она?
2: Это моя концертная гитара. Я перед ранеными работаю с другой гитарой. У меня три гитары раненые отписали позывными. Одна гитара и гриф.

0: Как увижу, примерно или возраст совпадает, или бывают глазки похожи, или фигура. Я на 10-м небе был. И не говорю я об их нехранениях, потому что это боль бешеная. Смотреть.
1: У вас буква Z, буква V. Как появились на инструменте?
0: Информация от ребят. Раз. Второе. Начали на машины люди ставить за победу. Ну, так как я сын родителей, которые воевали, и у меня еще два брата в Афгане были. Поэтому я иначе не мог поступить.
1: Ваше творчество в основном о чем?
0: Вот интересный вопрос очень. Я до 33 лет не играл на гитаре, ничего я не пел нигде. Меня отсылали. Вот раньше же на каждом предприятии и учебном заведении была самодеятельность. И обязательно надо было выставлять на конкурс района или города команду. И меня всегда прослушивали и говорили: отдыхай.
1: Не подходил.
0: Да. А в 33 года с меня поперли, иначе не назовешь. Песни писал сразу, не знавши нот. Я придумал значки, которыми себе обозначал ноту. И это было уже у меня где-то около десятка песен. И я увидел афишка. Конкурс «Навстречу победе», авторская песня. Завтра последний день сдачи. А раньше там надо было тексты принести и ноты. Я насчет нот долго мучился, пока написал. Я институт физкультуры заканчивал, никогда не играл, и даже меня они не волновали. А так как на скамейке возле дома, в транспорте, в бане, в магазине, о чем говорили взрослые, которые прошли войну? О войне, о погибших, о победах. А мы же маленькие бегали. Ой, божечки, пистолет нужен. Сейчас лопаты взяли, пошли, копали-копали, раскаску нашли. Играли в войнушки, любимая игра была. Там что-то жеби как-то бросали, и кто немцы. Берешь эту какую-нибудь палочку и стреляешь. Я первый стрельну, все, ты фашист убит. Оказывается, информация вот эта вот рассказанная и родителями, и соседями, и всеми взрослыми, кто прошел войну, она записывалась у меня. И в 33 года я начал писать. Я мог за ночь написать, а почему ночь, днем на работе. До 10 песен.
1: А помните вот ту первую песню, которую вы написали?
0: Я помню, потому что когда я увидел объявление конкурс, я пришел домой, посмотрел и говорю: я мастер спорта и привык побеждать. Так меня тренер учил. Посмотрел на время, 6 вечера. И я сажусь и пишу сверху «Боль войны». И я за ночь написал песню. И когда я пришел на работу, коллеги посмотрели на меня и сказали: «Володь, иди домой, ты заболел». Я говорю: «Кто?» Он сказал, в зеркало глянул, ну, не спавший вообще. Я говорю: «Я писал песню, ребята». Они прочитали и говорят: «О, а зачем тогда тебе тут физруком работать?» Ну, что делать? Я когда подал заявление на участие и победил, а играл я, как начинающий, заглядывать нужно на аккорд. А так как я за ночь написал песню, текст приклеил к гитаре и читал. И мне надо было тут читать и тут смотреть. Но, тем не менее, я занял первое место и был представитель филармонии в жюри. И мне подошел в конце и сказал: не хочешь ли работать как автор и исполнить? Я говорю: да, как-то у меня вроде нормальная работа, я на месте, и зарплата хорошая. Я говорю: да вот там. Он говорит: а у вас же сейчас каникулы будут с июня. Я говорю: да. А может, ты попробуешь, вдруг тебе понравится. И я попробовал. Сделали рекламу, сделали, все там оформили. И я решил по колхозам. И притом по таким, куда дороги нет, а там грязь, надо сапоги одевать. А тогда в клубы ходили. Места все заняты, на проходе стоят, дверь открыта, оттуда смотрят, потому что туда же не проедешь, не пройдешь. Они были очень рады. Там еще сумка на плече, я же костюм одевал на сцену.
1: А пальцы помнят ту первую песню?
0: Я ее пою.
1: А можете наиграть немножечко?
0: Да.

израненный в бою. Как поклялись над обгоревшим колосом родную землю защитить свою.

предраненых, горячечный самбатовский. Сестра склонилась, третью ночь не спит. Наш главный врач Иван Иванович Радомский всех, без сомнения, знали, воскресит.

0: вода, отражая смерч, остались навсегда бойцы в истории. Их славу осквернить мы не дадим. Горячие сердца с надеждой вторили. Мы победим, мы победим, мы победим, победим!
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор-исполнитель и наш постоянный слушатель. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Трех медработников Шебекинской подстанции скорой помощи наградили орденами мужества посмертно. Указ о госнаградах подписал президент Владимир Путин. Напомню, медбрат Иван Дундуков погиб 27 августа в Шебекино. Дрон ударил по скорой. 3 сентября из-за очередной атаки ВСУ погибли врач Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина. К другим новостям. Студенческий стартап Фонда содействия инновациям поддерживает проекты на самой ранней стадии. В 2026 году из Белгородской области подали 121 заявку. Поддержано 35 проектов. Каждый победитель получит грант в 1 миллион рублей. Средства пойдут на запуск бизнеса. Нужно создать юрлицо, разработать бизнес-план и сайт. Среди победителей студент Белгородского аграрного университета Евгений Зорин. Он представил универсальную роботизированную платформу для сельского хозяйства. Это мобильный робот на модульной колесной и гусеничной базе со сменным оборудованием и автономным управлением. Он может мониторить посевы, дозировать и подгребать корма, убирать помещения. Проект решает нехватку рабочих рук, снижает затраты фермеров и помогает импортозамещению ВПК. Разработка подойдет и небольшим хозяйствам, и крупным агрохолдингам. Напомню, студенческий стартап соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети». Жительница Ракитного Татьяна Преснякова благодаря соцконтракту развивает фотобизнес. Больше 5 лет ракитянка работает фотографом и делает авторские фотокниги. В январе Татьяна стала участницей программы «Содействие». По соцконтракту на индивидуальное предпринимательство она получила 350 тысяч рублей и обновила технику. Купила объектив, карту памяти, чемодан для фототехники, ноутбук и другое оборудование. Это повысило качество услуг и позволило воплотить новые творческие идеи. Напомним, программа содействия помогает открыть свое дело, найти работу, развивать подсобное хозяйство или пройти обучение. Белгородцы получат бесплатный доступ к аудиокнигам по 65 тысячам музейных экспонатов в приложении «Артефакт». До конца 2026 года с помощью искусственного интеллекта в нем появятся аудиогиды для всей коллекции оцифрованных предметов. Это значит, любой музейный визит в нашем регионе или другом городе можно дополнить бесплатным звуковым путеводителем. Достаточно навести камеру смартфона на экспонат или QR-код, чтобы услышать рассказ, прочитать описание или рассмотреть предмет в деталях. Также появится перевод описаний на татарский, башкирский, макшанский, коми, эрзянский и ингушский языки. Министерство спорта Белгородской области приглашает молодежь старше 14 лет в спецпроект «Спорт – это другое дело». Он продлится до 1 ноября. Чтобы принять участие, подайте заявку на сайте проекта и до 15 октября подготовьте творческую работу, пост в социальной сети. 10 победителей отправятся в 4-дневную поездку в спортивную столицу России – Казань. Присоединиться можно и через сервис «Другое дело» во ВКонтакте. Там доступны полезные задания для обучения и саморазвития. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Как на той высотке погибал наш взвод.

пусть потом помянет на седой комдив Беларусь Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя, как на той высотке погибал наш взвод.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

город и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Президент поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией. Этот день стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу. Жители новых регионов в сложнейших условиях приняли участие в референдуме о воссоединении с Россией в строгом соответствии с международным правом. Путин подчеркнул, что российский народ не сломить и не запугать никому. Тезисно о других высказываниях президента на заседании Думы. Ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей. Они усилят депутатский корпус. Бойцы спецоперации доказали свою безусловную преданность Родине на поле боя. Депутаты Госдумы должны сделать все для победы России и поддержки участников СВО и их семей. Все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены в полном объеме. Также Владимир Путин коснулся темы активного развития Дальнего Востока и Арктики и подчеркнул, эту тенденцию необходимо продолжать. К другим новостям. Минцифра представила для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенниками. На госуслугах планируют создать единую платформу согласий. Граждане смогут увидеть, кто и зачем обрабатывает их персональные данные, отозвать согласие и сообщить о нарушениях. Рассылки разрешат только операторам связи. Сейчас агрегаторы находятся в нерегулируемой серой зоне. Продавать сим-карты смогут только прямые дилеры юрлица. Физические лица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры от имени операторов. Также запретят продажу предактивированных сим-карт, оформленных на других абонентов. Меры направлены на сокращение рисков мошенничества и незаконных продаж. Единое школьное телевидение появится в российских школах с 2027 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Проект в пилотном формате стартует в 15 регионах. После уроков и на переменах школьникам будут показывать интересные фильмы и ролики, необходимые в том числе для обучения. По результатам апробационного периода проект планируют реализовать во всех школах страны, пишет РИА Новости. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

звуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет.

0: реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
3: Снизим цену.
2: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
3: 56 96 00.
4: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП «Саркисян КЛ». УГРН ИП 323-310-3055-695.
6: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
11: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 25-06-06.
12: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
13: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А,
14: 29-33-99.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пономарева София, авторское стихотворение «Душа моя, земля белгородская». Душа моя, земля белгородская, край белых гор и меловых пластов. Здесь даже песня русская неброская звучит потоком чистых родников. Здесь степи ковылем седым колышется, и яблоки налиты янтарем, и пенье птиц повсюду слышится, милее ты мне с каждым днем. Здесь пахнет детством, теплым свежим хлебом, клубникой с грядки, мятой на лугах. Здесь, кажется, земля граничит с небом и тонет взгляд в воздушных облаках. Почти 16 мне, и я в 9-м, за окошком весенние дни. Я мечтаю о самом главном, о победе и о любви. Я готовлюсь, как все, к выпускному. Много дум у меня в голове, чтоб укладка легла по-иному, чтобы платье к лицу было мне. Звенит звонок, смех слышен в коридорах, на построение мы бежим уже. Оценки получаем на уроках за знания, что в нашем багаже. Но еще впереди испытания, чтоб без стресса экзамен прошел. Где взять столько терпения и рвения? Кто б нам формулу жизни нашел? А за окном тревожный ритм эпохи. Летают дроны, звук сирен везде. И мамы наши молят суматохи, чтоб мир вернулся к детям на земле. Мои друзья и я, мы все же дети. Хотим в футбол играть и просто погулять. Но знаем мы, что за страну в ответе. Родную землю мы готовы защищать. Великой битвой, выстраданной тут, когда рвалась броня стальная, прошли солдаты долгий путь, победу нашу приближая. Мой белый край, всегда ты был защитой стране родной, засечную чертой. Ты и сейчас стоишь на страже, перед врагом, закрыв страну броней. Мы, если надо, встанем, как когда-то, прапрадеды под Прохоровкой той. Но пусть минует это боя, ребята, пусть будет мир над нашей страной. Ну а пока я буду хорошо учиться, писать стихи и верить в чудеса, чтобы однажды утром удивиться, открыв глаза, понять, что кончилась война.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Первый транш из федерального бюджета на приобретение жилья для пострадавших жителей приграничья уже доходит до наших семей, сообщил в своих соцсетях Александр Шуваев. Первые собственники из Белгородского, Борисовского, Грайворонского и Красноярушского округов увидели средства на своих спецсчетах. Всего по этому траншу планируется обеспечить 258 семей выплатами за утраченное жилье. Это те, кто потерял дома из-за атак ВСУ, а также жители, отселенные из пунктов со сложной оперативной обстановкой. Огромная благодарность нашему президенту Владимиру Путину, правительству России и его председателю Михаилу Мишустину за постоянное внимание и поддержку белгородцев. Напомню, что с начала СВО на жилищные вопросы пострадавших жителей Белгородская область получила уже 36 миллиардов 600 миллионов рублей. «Эта работа не останавливается ни на день. Никого не оставим в беде», – написал глава региона. 750 школьников из Прохоровского, Карачанского, Староскольского, Белгородского, Краснинского и Ивнянского округов поехали в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Шуваев. Всего на сегодняшний день уже отдохнули или продолжают оздоравливаться у моря порядка 14 350 белгородских детей. За этим стоит неоценимая поддержка президента России Владимира Путина и постоянное внимание к белгородчине. Благодарю за заботу о наших детях и семьях, написал Александр Шуваев. Жителям Белгородской области некоторые октябрьские выплаты перечислят досрочно. 3 октября – суббота, поэтому уже 2 октября на счета поступит единое пособие, выплаты на первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу за ребенком для неработающих, на ребенка военнослужащего, беременным и чернобыльские выплаты. Ежемесячную выплату из маткапитала перечислят 5 октября, а пособие по уходу за ребенком для работающих родителей – до 8 октября. Эти даты без переноса. Пенсии, которые обычно зачисляют 4 числа, придут досрочно 2 октября. Тем, у кого зачисления 12 и 21 числа, выплаты по обычному графику. Продолжаем выпуск. С приближением отопительного сезона Министерство ЖКХ области рекомендует заранее подготовить квартиру. Проверьте радиаторы на протечки и следы коррозии. Убедитесь в исправности кранов. Очистите батареи от пыли. Это улучшит теплоотдачу. Утеплите окна и двери. Заделайте щели. При выявлении неисправностей обратитесь к специалисту. В завершении выпуска о спортивных успехах. Белгородская команда «Спорт Регион» стала серебряным призером чемпионата России по фиджитал-спорту в дисциплине «Хоккейное двоеборье». В финале наши спортсмены боролись до последней секунды. Итоговый счет 3-5. Но за этим результатом характер, командный дух и воля к победе. Отдельная гордость – вратарь Максим Журавский, признанный лучшим вратарем соревнований. Серебро чемпионата России – это не только медали, но и путевка на отборочные соревнования в рамках игр будущего 2027. Впереди международная арена. Поздравляем игроков, тренерский штаб и всех болельщиков. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ». Угрянный П 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание. Цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат. И сюда прибыл, конечно.

серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о нас?
2: У меня очень старый приемник дома. Это который сверху пластинки, в середине радио, а внизу кассеты. Кассеты давно поломались, я не могу послушать. И осталось одно радио, и тоже барахлит уже. Ну, представляете, сколько лет? И я ловил несколько станций, а у нас там очень часто было, ничего нет, и треск идет от военного положения. И я вот так переключал эти каналы, и вот случайно как-то крутил от начала до конца, вот так, туда-сюда. Думаю, может, загрязнилось там все, прочищал. И попал на это, и говорю, елки-палки. Наконец-то я попал туда, где живут настоящие люди-патриоты, которые и родину любят, и песни. Я обрадовался и приобрел такой манюсенький приемничек. И вот о том-то частном, работы полно. И то ли в огород, то ли куда, и беру, если солнышко накрываю, или там дождичек чуть-чуть. И работаю, и оно очень помогает. Это мне такой прилив энергии.
1: Ваш папа долгожителем был?
2: Ой, мой папа 95 с половиной лет прожил. А я ему всегда говорил, папа, ты когда будешь на прогулке, не забывай, что ты полковник. Не сиди на скамейке, а ходи. И не ходи вот так, как деды ходят, а почетче шаг. Это нужно. Я мастер спорта, учился в институте физкультуры, и многие вопросы вот эти вот спортивной медицины мне известны. И я говорил, папа, для этого очень будет тебе полезно.
1: Ваш папа был связан с войной?
2: Папа прошел всю войну. Он родился на Урале, закончил педтехникум, а тогда он преподавал в школе восьмилетка все предметы, и плюс еще завучем был.
1: А как на войну он попал?
2: Его вызвали в военкомат и сказали, погоны лейтенантские одеваем мы тебе, раз ты с детьми сумел работать, значит, с солдатами сможешь. И он пошел. А там познакомился с мамой, и они продружили всю войну.
1: А мама кем была?
2: Начала войну с охранника, склад, ружье. Потом в радисты перешла. И 28 мая 45 год, город Кенигсберг. Они расписались.
1: Давайте о творчестве поговорим. Вы сегодня приехали здесь пустыми руками. У вас гитара. Расскажите, откуда она?
2: Это моя концертная гитара. Я перед ранеными работаю с другой гитарой. У меня три гитары раненые отписали позывными. Одна гитара и гриф сзади, и здесь все. Я ее хотел в музее СВО сдать. Они мне сказали, что нужно, и в конце сказали, обязательно паспорт. И я говорю, а зачем паспорт? Ну, там писать, там что-то надо будет, и проверим, кто вы, что. Я говорю, вы знаете, извините, но я подумаю, давайте или нет. Я думал, они с радостью согласятся, скажут, приноси, потому что там подписывается позывной, я общаюсь, я никогда не бросаю, чтобы не общаться. Мы похоронили твоих сыновей, но не на войне. Один погиб 20-летним, а другой в 33 года заболел и умер. Поэтому я, как увижу, примерно или возраст совпадает, или бывают глазки похожи, или фигура. Я на 10-м небе был. И не говорю я об их хранениях, потому что это боль бешеная. Смотреть.
1: У вас буква Z, буква V. Как появились на инструменте?
2: Информация от ребят. Раз. Второе. Начали на машины люди ставить за победу. Ну, так как я сын родителей, которые воевали, и у меня еще два брата в Афгане были. Поэтому я иначе не мог поступить.
1: Ваше творчество в основном о чем?
2: Вот интересный вопрос очень. Я до 33 лет не играл на гитаре, ничего я не пел нигде, меня отсылали. Вот раньше же на каждом предприятии и учебном заведении была самодеятельность, и обязательно надо было выставлять на конкурс района или города команду. И меня всегда прослушивали и говорили, отдыхай.
1: Не подходил.
2: Да. А в 33 года с меня поперли, иначе не назовешь. песни писал сразу, не знавши нот. Я придумал значки, которыми себе обозначал ноту. И это было уже у меня где-то около десятка песен. И я увидел афишка. Конкурс «Навстречу победе», авторская песня. Завтра последний день сдачи. А раньше там надо было тексты принести и ноты. Я насчет нот долго мучился, пока написал. Я институт физкультуры заканчивал, никогда не играл. И даже меня они не волновали. А так как на скамейке возле дома, в транспорте, в бане, в магазине, о чем говорили взрослые, которые прошли войну? О войне, о погибших, о победах. А мы же маленькие бегали. Ой, божечки, пистолет нужен. Сейчас лопаты взяли, пошли, копали-копали, раскаску нашли. Играли в войнушки, любимая игра была. Там что-то жребий как-то бросали, и кто немцы. Берешь эту какую-нибудь палочку и стреляешь. Я первый стрельнул, все, ты фашист убит. Оказывается, информация вот эта вот рассказанная и родителями, и соседями, и всеми взрослыми, кто прошел войну, она записывалась у меня. И в 33 года я начал писать. Я мог за ночь написать, а почему ночь, днем на работе. До 10 песен.
1: А помните вот ту первую песню, которую вы написали?
2: Я помню, потому что когда я увидел объявление конкурс, я пришел домой, посмотрел и говорю, я мастер спорта и привык побеждать. Так меня тренер учил. Посмотрел на время 6 вечера. И я сажусь и пишу сверху «Боль войны». И я за ночь написал песню. И когда я пришел на работу, коллеги посмотрели на меня и сказали, «Володь, иди домой, ты заболел». Я говорю, «Кто?» Он сказал, в зеркало глянул, ну, не спавший вообще. Я говорю, «Я писал песню, ребята». Они прочитали и говорят, «О, а зачем тогда тебе тут физруком работать?» Ну, что делать? Я когда подал заявление на участие и победил, а играл я, как начинающий, заглядывать нужно на аккорд. А так как я за ночь написал песню, текст приклеил к гитаре и читал. И мне надо было тут читать и тут смотреть. Но, тем не менее, я занял первое место и был представитель филармонии в жюри. И мне подошел в конце и сказал, не хочешь ли работать как автор и исполнитель? Я говорю, да как-то у меня вроде нормальная работа, я на месте, и зарплата хорошая. Я говорю, да вот там, он говорит, а у вас же сейчас каникулы будут с июня. Я говорю, да. А может, ты попробуешь, вдруг тебе понравится. И я попробовал. Сделали рекламу, сделали, все там оформили. И я решил по колхозам. И притом по таким, куда дороги нет, а там грязь, надо сапоги одевать. А тогда в клубы ходили. Места все заняты, на проходе стоят, дверь открыта, оттуда смотрят, потому что туда же не проедешь, не пройдешь. Они были очень рады. Там еще сумка на плече, я же костюм одевал на сцену.
1: А пальцы помнят ту первую

мой. И как кричал в атаку хриплым голосом наш командир, израненный в бою, как поклялись над обгоревшим колосом родной землю защитить свою.

предраненых, горячечный самбатовский. Сестра склонилась, третью ночь не спит. Наш главный врач Иван Иванович Радомский всех без сомнения знает, воскресит

0: года. Отражая смерч, остались навсегда бойцы в истории. Их славу осквернить мы не дадим. Горячие сердца с надеждой вторили. Мы победим, мы победим, мы победим, победим!
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор-исполнитель и наш постоянный слушатель. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

0: морозе. Я Ми-8.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Президент поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией. Этот день стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу. Жители новых регионов в сложнейших условиях приняли участие в референдуме о воссоединении с Россией в строгом соответствии с международным правом. Путин подчеркнул, что российский народ не сломить и не запугать никому. Тезис на других высказываниях президента на заседании Думы. Ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей. Они усилят депутатский корпус. Бойцы спецоперации доказали свою безусловную преданность родине на поле боя. Депутаты Госдумы должны сделать все для победы России и поддержки участников СВО и их семей. Все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены в полном объеме. Также Владимир Путин коснулся темы активного развития Дальнего Востока и Арктики и подчеркнул, эту тенденцию необходимо продолжать. К другим новостям. Минцифра представила для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенниками. На госуслугах планируют создать единую платформу согласий. Граждане смогут увидеть, кто и зачем обрабатывает их персональные данные, отозвать согласие и сообщить о нарушениях. Рассылки разрешат только операторам связи. Сейчас агрегаторы находятся в нерегулируемой серой зоне. Продавать сим-карты смогут только прямые дилеры юрлица. Физические лица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры от имени операторов. Также запретят продажу предактивированных сим-карт, оформленных на других абонентов. Меры направлены на сокращение рисков мошенничества и незаконных продаж. Единое школьное телевидение появится в российских школах с 2027 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Проект в пилотном формате стартует в 15 регионах. После уроков и на переменах школьникам будут показывать интересные фильмы и ролики, необходимые в том числе для обучения. По результатам апробационного периода проект планируют реализовать во всех школах страны, пишет РИА Новости. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: возвращается.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, наступила осень, вместе с ней меняется и погода, а, соответственно, раскисают дороги. Осенняя распутица повлияет в любом случае на характер ведения боевых действий. Расскажите, как, на каких родах войск это скажется наибольшим образом, как это осложнит жизнь как противнику, так и нашим войскам?
2: Действительно, погодные условия играют определенную роль в зоне специальной военной операции во время ведения боевых действий. Это уже доказали 4,5 года с момента начала специальной военной операции. Притом, тут, понимаете, я бы даже не разделял осеннюю распутицу от мягкой зимы, от суровых морозов или наоборот. Так или иначе, погода влияет. Ну вот взять хотя бы последние события на фронте. Вот северо-восток Харьковской области. Минувший месяц все грохотало, все приходило в движение. И воздух, и земля. Спустились туманы, это движение не прекратилось. Потому что в условиях туманов так или иначе можно осуществлять какие-то передвижения по тем же дорогам, грунтовым, лесным и по автомобильным трассам. Все-таки туман, он как-то сглаживает. Конкретно для каких родов войск погодные условия влияют? Я бы сказал, для всех, которые участвуют в специальной военной операции. Дроны. Ну, если легкие дроны, там обманки, ложные цели. Ну, необычно легкие, фанерные. Ветер сильный подует, его снесет. Уже нет необходимости у наших рэбовцев или моговцев их сбивать. Их просто снесет, и они упадут на землю. Для тяжелых дронов туман играет какую-то роль. Обычно предпочитают запускать при более благоприятных погодных условиях, как и мы, так и противник. Но для тяжелых дронов типа «Лютый», «Фурия», те же американские тяжелые дроны, та же «Баба-Яга», она может действовать при любых погодных условиях. Это что касается дронов. Дороги. Ну, естественно, по размытым дорогам передвигаться трудно, а где-то практически невозможно. Допустим, колеса вязнут. Противник применяет гусеничную технику. Ну, опять же, тяжелые боевые машины на гусеничной технике, включая установки реактивной системы залпового огня на примере тех же «Хаммерсов», конечно, колесная техника реже используется в условиях дождей и осенней распутицы. Дальше. Мотоциклы, квадроциклы, багги, которые сейчас играют огромную роль при передвижении штурмовых групп. Их доставляют в какой-то указанный на район, но это где-то пункт временной дислокации, который расположен в относительной близости от непосредственно ЛБС. Потом они пересаживаются на мотоциклы и вперед. Если погода позволяет, конечно, можно промчать какой-то участок. Там не везде ж леса на территории той же Харьковской области. Там и много полей, много дорожных полотен, много шоссейных дорог, развязок. Поэтому трудно, конечно, в условиях распутицы переезжать. Будет стараться двигаться по шоссейным дорогам. А там дроны, а там артиллерия. Допустим, артиллеристы. В чем здесь есть особенности? РСЗО одно, допустим, а самоходные артиллерийские установки, они могут наносить удары на расстоянии от 5 там, до 50 километров. РСЗО бьет там от 70, 100 и выше. Конечно, лучше всего их подтягивать ближе к фронту. И если раньше те же артиллерийские установки, самоходные артиллерийские установки, РСЗО, они в основном били по площадям, то сейчас в условиях современной войны, в условиях, когда идет наступление не широким фронтом, а в составе мелких штурмовых групп, конечно, очень важно наносить именно точечные удары. Вот так используют артиллерийские системы. Танки сейчас тоже не наступают широко. Последний раз наши активно использовали танки, по большому счету, это во время Мариупольского сражения. Это еще весна 22 года. Сейчас танки в основном ведут стрельбу с закрытых огневых позиций, фактически выполняя роль тех же артиллерийских установок, тех же САУ. То же самое минометные расчеты. Вот блуждающие минометы, есть такое выражение. Да, есть блуждающие минометы. Это занял огневую позицию, ушел, переместился, но в условиях распутицы не очень, скажем так, и удобно перемещаться по такой местности, которая полностью можно и увязнуть. Тут тоже свои проблемы. Тактика меняется у штурмовиков. В какой-то мере, конечно, меняется и в условиях осенней распутицы. Штурмовики как действуют? В первую очередь при поддержке артиллерии и дронов. Если артиллерия в любое погодное условие может поддержать действия той или иной штурмовой группы, то дроны, которые сопровождают по несколько дронов ту же штурмовую группу в составе 3-5 человек, там уже проблемы. Особенно в условиях распутицы. И еще один интересный факт. В свое время, в советское время, в частности, на территории Северо-Кавказского округа, существовали отдельные батальоны, их отряды называли. Они назывались, вот эти бойцы-астрономы. Не астрономы, а почему-то они называли себя астрономы. Фактически, они работали в виде метеорологов. Есть такие сейчас подразделения в российской армии? Наверняка есть. Туман может завтра спуститься на землю, а послезавтра пойдет непрерывный дождь или неожиданно выпадет солнце. Ну, наверное, многие видели такой известный американский фильм, когда от одного полковника королевских британских войск, конечно, там преувеличено, но это действительно исторический факт. Действительно, премьер-министр Великобритании Черчилль об этом писал, который во многом решил исход высадки десанта в Нормандии. И наверняка сейчас есть такие специалисты, как в свое время в советское были астрономы. То есть, понимаете, от погоды зависит многое, и наверняка соответствующие командиры на командных пунктах батальонного, полкового, дивизионных звеньев перед выполнением каких-то задач по тем же наступательным действиям, охвату, маневру того или иного крупного или мелкого населенного пункта используют, я в этом не сомневаюсь, наших военных специалистов-метеорологов. Водные артерии, водоемы, они тоже играют свою роль в условиях осенней распутицы. У нас, в общем-то, летняя кампания прошла в условиях хорошей, устойчивой, ясной погоды. А что это означает? К примеру, река Северский Донецк вокруг Чугуева обмелела очень сильно. Вброд можно было переправляться. То же самое Северский Донец в Волчанском районе. Это учитывалось во время переправ? Конечно, учитывалось. Также мелкие реки, к примеру, Платва или притоки Оскола в районе Оскольского водохранилища на Купянском направлении. Конечно, учитывалось, потому что там некоторые русла мелких речных притоков просто осушились. И там не надо было делать никаких понтонных мостовых переправ, а штурмовые группы там перебрасывались в пешем порядке. То есть и здесь при боевых действиях, а сейчас я еще раз хочу подчеркнуть, они носят такой локальный характер, в основном.

0: в условиях, когда грязь, слякоть, конечно, воевать тяжелее тем же штурмовым группам, чем летом. Это сказывается и на настроении, это надо привести себе в порядок, это необходимо как-то отдохнуть. Ну хорошо, когда ты отдохнешь в хорошей лесной местности под пением соловьев, а не под дронами. А другое дело, когда ты в сырой, мерзлой земле, иногда, ну что там, приходится по несколько суток находиться тем же штурмовикам, которые выполняют эти тяжелейшие задачи. Поэтому, конечно, какие-то коррективы внесены, естественно, будут. Уже какой-то опыт накопленный, как мы действуем в условиях вот этой непогоды. Осень, бабье лето несколько дней, а потом суровые условия климатические. Ну как суровые? Относительно суровые, где в основном октябрь-ноябрь, это дожди, слякоть. Естественно, конечно, в какой-то мере оно будет влиять на действия как наших подразделений, так и подразделений противника.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

сплю по ночам, я часто курю от чего-то. Я пока еще жив, еще там.

надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Первый транш из федерального бюджета на приобретение жилья для пострадавших жителей приграничья уже доходит до наших семей, сообщил в своих соцсетях Александр Шуваев. Первые собственники из Белгородского, Борисовского, Краеворонского и Красноярушского округов увидели средства на своих спецсчетах. Всего по этому траншу планируется обеспечить 258 семей выплатами за утраченное жилье. Это те, кто потерял дома из-за атак ВСУ, а также жители, отселенные из пунктов со сложной оперативной обстановкой. Огромная благодарность нашему президенту Владимиру Путину, правительству России и его председателю Михаилу Мишустину за постоянное внимание и поддержку белгородцев. Напомню, что с начала СВО на жилищные вопросы пострадавших жителей Белгородская область получила уже 36 миллиардов 600 миллионов рублей. «Эта работа не останавливается ни на день. Никого не оставим в беде», – написал глава региона. 750 школьников из Прохоровского, Карачанского, Староскольского, Белгородского, Красненского и Ивнянского округов поехали в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Шуваев. Всего на сегодняшний день уже отдохнули или продолжают оздоравливаться у моря порядка 14 350 белгородских детей. За этим стоит неоценимая поддержка президента России Владимира Путина и постоянное внимание к белгородчине. Благодарю за заботу о наших детях и семьях, написал Александр Шуваев. Жителям Белгородской области некоторые октябрьские выплаты перечислят досрочно. 3 октября – суббота, поэтому уже 2 октября на счета поступит единое пособие, выплаты на первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу за ребенком для неработающих, на ребенка военнослужащего, беременным и чернобыльские выплаты. Ежемесячную выплату из маткапитала перечислят 5 октября, а пособие по уходу за ребенком для работающих родителей – до 8 октября. Эти даты без переноса. Пенсии, которые обычно зачисляют 4 числа, придут досрочно 2 октября. Тем, у кого зачисления 12 и 21 числа, выплаты по обычному графику. Продолжаем выпуск. С приближением отопительного сезона Министерство ЖКХ области рекомендует заранее подготовить квартиру. Проверьте радиаторы на протечки и следы коррозии. Убедитесь в исправности кранов. Очистите батареи от пыли. Это улучшит теплоотдачу. Утеплите окна и двери. Заделайте щели. При выявлении неисправностей обратитесь к специалисту. В завершении выпуска о спортивных успехах. Белгородская команда «Спортрегион» стала серебряным призером чемпионата России по фиджитал-спорту в дисциплине «Хоккейное двоеборье». В финале наши спортсмены боролись до последней секунды. Итоговый счет 3-5. Но за этим результатом характер, командный дух и воля к победе. Отдельная гордость – вратарь Максим Журавский, признанный лучшим вратарем соревнований. Серебро чемпионата России – это не только медали, но и путевка на отборочные соревнования в рамках игр будущего 2027. Впереди международная арена. Поздравляем игроков, тренерский штаб и всех болельщиков. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Самсоненко Полина, Муса Джалиль, смерть девушки. 100 раненых она спасла одна и вынесла из огневого шквала. Водою напоила их она и раны их сама забинтовала. Под ливнем раскаленного свинца она ползла, ползла без остановки, и раненого, подобрав бойца, не забывала о его винтовке. Но вот в 101-й раз, в последний раз, ее сразил осколок мины лютой. Склонился шелк знамен в печальный час, и кровь ее пылала в них как будто. Вот на носилках девушка лежит, играет ветер прядкой золотистой, как облачко, что солнце скрыть спешит. Ресницы затенили взор лучистый, спокойная улыбка на ее губах, изогнуты спокойно брови. Она как будто впала в забытье, беседу оборвав на полуслове. 100 жизней молодая, жизнь зажгла, и вдруг сама погасла в час кровавый. Но 100 сердец на славные дела, ее посмертной вдохновится славой, погасла, не успев расцвесть весна. Но как заря рождает день сгорая, врагу погибель принеся она, бессмертную осталась умирая.

зов о помощи не дай мне отвернуться.

0: спешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять лететь, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два.

0: меня!
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: «Бортовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, наступила осень, вместе с ней меняется и погода, а, соответственно, раскисают дороги. Осенняя распутица повлияет в любом случае на характер ведения боевых действий. Расскажите, как, на каких родах войск это скажется наибольшим образом, как это осложнит жизнь как противнику, так и нашим войскам?
2: Действительно, погодные условия играют определенную роль в зоне специальной военной операции во время ведения боевых действий. Это уже доказали 4,5 года с момента начала специальной военной операции. Притом, тут, понимаете, я бы даже не разделял осеннюю распутицу от мягкой зимы, от суровых морозов или наоборот. Так или иначе, погода влияет. Ну вот взять хотя бы последние события на фронте. Вот северо-восток Харьковской области. Минувший месяц все грохотало, все приходило в движение. И воздух, и земля. Спустились туманы, это движение не прекратилось. Потому что в условиях туманов так или иначе можно осуществлять какие-то передвижения по тем же дорогам, грунтовым, лесным и по автомобильным трассам. Все-таки туман, он как-то сглаживает. Конкретно для каких родов войск погодные условия влияют? Я бы сказал, для всех, которые участвуют в специальной военной операции. Дроны. Ну, если легкие дроны, там обманки, ложные цели. Ну, необычно легкие, фанерные. Ветер сильный подует, его снесет. Уже нет необходимости у наших рэбовцев или моговцев их сбивать. Их просто снесет, и они упадут на землю. Для тяжелых дронов туман играет какую-то роль. Обычно предпочитают запускать при более благоприятных погодных условиях, как и мы, так и противник. Но для тяжелых дронов типа «Лютый», «Фурия», те же американские тяжелые дроны, та же «Баба-Яга», она может действовать при любых погодных условиях. Это что касается дронов. Дороги. Ну, естественно, по размытым дорогам передвигаться трудно, а где-то практически невозможно. Допустим, колеса вязнут. Противник применяет гусеничную технику. Ну, опять же, тяжелые боевые машины на гусеничной технике, включая установки реактивной системы залпового огня на примере тех же «Хаммерсов», конечно, колесная техника реже используется в условиях дождей и осенней распутицы. Дальше. Мотоциклы, квадроциклы, багги, которые сейчас играют огромную роль при передвижении штурмовых групп. Их доставляют в какой-то указанный на район, но это где-то пункт временной дислокации, который расположен в относительной близости от непосредственно ЛБС. Потом они пересаживаются на мотоциклы и вперед. Если погода позволяет, конечно, можно промчать какой-то участок. Там не везде ж леса на территории той же Харьковской области. Там и много полей, много дорожных полотен, много шоссейных дорог, развязок. Поэтому трудно, конечно, в условиях распутицы переезжать. Будет стараться двигаться по шоссейным дорогам. А там дроны, а там артиллерия. Допустим, артиллеристы. В чем здесь есть особенности? РСЗО одно, допустим, а самоходные артиллерийские установки, они могут наносить удары на расстоянии от 5 там, до 50 километров. РСЗО бьет там от 70, 100 и выше. Конечно, лучше всего их подтягивать ближе к фронту. И если раньше те же артиллерийские установки, самоходные артиллерийские установки, РСЗО, они в основном били по площадям, то сейчас в условиях современной войны, в условиях, когда идет наступление не широким фронтом, а в составе мелких штурмовых групп, конечно, очень важно наносить именно точечные удары. Вот так используют артиллерийские системы. Танки сейчас тоже не наступают широко. Последний раз наши активно использовали танки, по большому счету, это во время Мариупольского сражения. Это еще весна 22 года. Сейчас танки в основном ведут стрельбу с закрытых огневых позиций, фактически выполняя роль тех же артиллерийских установок, тех же САУ. То же самое минометные расчеты. Вот блуждающие минометы, есть такое выражение. Да, есть блуждающие минометы. Это занял огневую позицию, ушел, переместился, но в условиях распутицы не очень, скажем так, и удобно перемещаться по такой местности, которая полностью можно и увязнуть. Тут тоже свои проблемы. Тактика меняется у штурмовиков. В какой-то мере, конечно, меняется и в условиях осенней распутицы. Штурмовики как действуют? В первую очередь при поддержке артиллерии и дронов. Если артиллерия в любую погодные условия может поддержать действия той или иной штурмовой группы, то дроны, которые сопровождают по несколько дронов ту же штурмовую группу в составе 3-5 человек, там уже проблемы. Особенно в условиях распутицы. И еще один интересный факт. В свое время, в советское время, в частности, на территории Северо-Кавказского округа, существовали отдельные батальоны, их отряды называли. Они назывались, вот эти бойцы, астрономы. Не астрономы, а почему-то они называли себя астрономы. Фактически они работали в виде метеорологов. Есть такие сейчас подразделения в российской армии? Наверняка есть. Туман может завтра спуститься на землю, а послезавтра пойдет непрерывный дождь или неожиданно выпадет солнце. Ну, наверное, многие видели такой известный американский фильм, когда от одного полковника королевских британских войск, конечно, там преувеличено, но это действительно исторический факт. Действительно, премьер-министр Великобритании Черчилль об этом писал, который во многом решил исход высадки десанта в Нормандии. И наверняка сейчас есть такие специалисты, как в свое время в советское были астрономы. То есть, понимаете, от погоды зависит многое, и наверняка соответствующие командиры на командных пунктах батальонного, полкового, дивизионных звеньев перед выполнением каких-то задач по тем же наступательным действиям, охвату, маневру того или иного крупного или мелкого населенного пункта используют, я в этом не сомневаюсь, наших военных специалистов-метеорологов. Водные артерии, водоемы, они тоже играют свою роль в условиях осенней распутицы. У нас, в общем-то, летняя кампания прошла в условиях хорошей, устойчивой, ясной погоды. А что это означает? К примеру, река Северский Донецк вокруг Чугуева обмелела очень сильно. Вброд можно было переправляться. То же самое Северский Донец в Волчанском районе. Это учитывалось во время переправ? Конечно, учитывалось. Также мелкие реки, к примеру, Платва или притоки Оскола в районе Оскольского водохранилища на Купянском направлении. Конечно, учитывались, потому что там некоторые русла мелких речных притоков просто осушились. И там не надо было делать никаких понтонных мостовых переправ, а штурмовые группы там перебрасывались в пешем порядке. То есть и здесь при боевых действиях, а сейчас я еще раз хочу подчеркнуть, они носят такой локальный характер, в основном действуют штурмовики при поддержке уже основных сил артиллерии, дронов, боевой авиации. И там, естественно, учитываются в первую очередь эти погодные условия. Но говорить о том, что они играют какую-то решающую роль, я бы не стал. Да, у нас нет таких сейчас масштабных наступательных прорывов, когда были во время Сталинградской битвы, когда были лютые морозы, или в условиях непогоды, когда была операция «Багратион» и так далее. Сейчас другие совсем условия, другие какие-то требования, но везде воюет человек. Естественно, в условиях, когда грязь, слякоть, конечно, воевать тяжелее тем же штурмовым группам, чем летом. Это сказывается и на настроении, это надо привести себе в порядок, это необходимо как-то отдохнуть. Ну хорошо, когда ты отдохнешь в хорошей лесной местности под пением соловьев, а не под дронами. А другое дело, когда ты в сырой, мерзлой земле, иногда, ну что там, приходится по несколько суток находиться тем же штурмовикам, которые выполняют эти тяжелейшие задачи. Поэтому, конечно, какие-то коррективы внесены, естественно, будут. Уже какой-то опыт накоплен, как мы действуем в условиях вот этой непогоды. Осень, бабье лето несколько дней, а потом суровые условия климатические. Ну как суровые? Относительно суровые, где в основном октябрь-ноябрь, это дожди, слякоть. Естественно, конечно, в какой-то мере оно будет влиять на действия как наших подразделений, так и подразделений противника.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алёхиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Женщина моя, невозможная.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прости и отпусти.
1: Радио З. Работаем за правду.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: себя проливали деды кровь. Не просто от мыслей, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали вы друг другу.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друзинка меня приподнял. Брат, держись!
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

не думая, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и походы,

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

должно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я

забыть. Ведь знаешь ты и знаю я, что вместе нам не быть. Сотру из памяти мечту, у